бежать за тобой. Но все же, где бы ни был я, моя тоска меня сильней. Я жду тебя.